0: voices.
1: Компанго, зелені голоси.
0: Green voices.
1: Компанго.
0: Компанго.
1: Компанго, green voices.